мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Враги зажгли родную хату, сгубили всю его семью.

черных глазах меня пленили, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ой, эти черные глаза.

ты черные глаза. Меня так любят, их позабыть нигде нельзя.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч.

da noite, видах, вдох, продолжайте, пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

меня ждет. И у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной.

Долго до утра всему зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полуторка.

Ты глаза закрой, не смотри, браток. Из кабины кровь, да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

Прилетит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет

мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай

0: Махачкале 11 часов.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, когда

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мал. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: товарищ мой. Давай закурим, товарищ, в одной. Давай закурим, товарищ.
1: Радио со вкусом.

слезу утирая. Как я люблю

пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

Часы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

знакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая

pace. Часто снятся

страны в года. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее.

высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули

наворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось,

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться.

0: так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Последний раз сойдемся завтра.

Помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

больно, милая, как странно, сроднясь земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой, не зарастись.

Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты.

Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану, со звездный пояс, млечный дым,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, как

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

Казалось бы, ну что скучать? Считается полезным

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что влюбленная.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может,

Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром

задула костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые.

Меняется небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся.

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката.

теплою волной накрыла ностальгия. Все вроде как всегда, работа, дом, друзья. Но снег

мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, яд только

Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы

0: моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я ведь горю тебя, молю.
1: Все лучше, только у нас.

0: не видел маму.
1: Яркая палитра воспоминаний.

погляди на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон

мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды.

выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда

0: пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.
1: Радио со вкусом.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

когда народ в единый строй встает, чтоб помянуть солдата, чья жизнь оборвана войной.

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любви

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.